0: и нам на всякий случай звонит.
1: Что? Раздуешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.